0: что делаешь и как будет на вашу жизнь? Что делаешь?
1: Я здесь сигналю.
0: Бум! Просил силят.
2: Журналист, NGOs, humanitarian.